0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчик. У рамках рабочей поездки у Шкловский район Александр Лукашенко на прикладе мясцового агросервису разглядел перспективы будовництва аналогичных организаций по всей краине. Керовник державы звернул увагу, что агросервисы разом с будовничими установами помогут керовникам района працевать больше эффективно.
2: Как председатель райисполкома, как он будет без строительной организации?
3: Никак.
2: Ему ЖКХ еще там надо по мелочи уже. Конечно, производственное крупное здание он уже строить сам не будет по

0: Полностью восстановлен. Полностью. Там мы можем принимать удобрения.
1: Там мы можем принимать жидкие удобрения, сыпучие удобрения. Подъездные пути отремонтировали, площадку отремонтировали, склады отремонтировали, один сделали
0: новый. То есть
1: новый.
0: Мы можем принять здесь минеральное удобрение и
1: продать абсолютно так.
0: Тому, кто это кому надо.
1: Да.
0: Но обслуживают Бушкловский район. Белинич круглая, возможно, да. Сорши кто-то приедет купить. Ограничиваться никому не надо. Не надо делить Могилевская, Витебская область. У нас страна одна.
2: Проект изменения закона по питаниях обороны персональных данных вынесен на громадское обмеркование, поведомляется на национальном правовым интернет-портале. Новации тычатся обороны данных про их опрацовцы операторами и уполноваженными особами. Свои зауваги и пропановы можно выказать у специальной теме на правовом форуме по 22 липня. У Беларуси проходит спецоперация «МАК». Поведомили у Министерства внутренних справ. Милиционеры по всей Украине находят и спаливают поли с наркотичными рослинами. Только за червень правоохранники знищили 70 тонн маку. Складено свыше 600 административных протоколов. А кроме того, праца оперативников накирована на пошук квартир, где вырощивают марихуану. Специалисты нагадывают, что отповедную информацию можно накировать у ведомостный чат-бот «Мы заусёды побач». По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Местами короткочасовые дожди и навальницы с порывистым ветром. Температура поветра плюс 25-30. У областных центрах у день чакается. У Гродня плюс 25-27, у Могилеве 26-28, у Гомелі и Витебску 27-29, у Бресте 28-30. У столицы до плюс 28, местами короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. У рамках рабочей поездки у Шкловский район президент ознайомился с реконструкцией ремонтных майстерняў агросервису. Як подкреслил Александр Лукашенко, теперь этот объект треба растеражевать у масштабах усей краины. Рецепт успеха будовать танно и технологично.
2: Может быть, с такой высоты, с такого металла и прочее, может быть, не везде получится. Но к этому надо стремиться. Это чудо.
3: Не, Александр Ильич, это не чудо, я хочу сказать.
2: Это не чудо даже?
3: Нет, абсолютно нет. Ну, это
2: молодец.
3: Просто технологично выстроенное производство. У меня было два инженера, механика, которые нарисовали технологию. Третий выпускник БСХ, инженер механики Саченко, сказал, хорошо. А потом просто проектировщики и строители одели на эту технологию здания. Мы не подстраивались технологии существующие. Тут нету изысков.
2: Нет, я и говорю, это для нас это чудо. В том плане, что если мы такие сделаем ремонтные мастерские, бывшие сельхозтехники, ну это чудо. Но мы такие не сделаем. Дороговато, наверное. А у вас основные работы кто выполняет? Металл, вот эти стойки, сварка и прочее.
3: Ну, генподрядчик здесь мы выбрали по конкурсу, частная компания. На субподряде работали все и мои организации, РСТ, и БелЭС, и вот это наша местная ПМК. Поэтому генподрядчик был участником, но основные работы он выполнял.
2: Значит, надо посмотреть по стоимости. Если этот частник нормально строил, не завышая нигде цены, ну, его надо использовать тогда. Везде надо использовать, чтобы частники не обижались, что с ними мы не работаем. Мы будем работать, но надо делать дешево, сердито и вот так.
1: Звыш 2,5 мільёнаў балельшчыкаў падпісалі онлайн-петыцыю з патрабаваннем дыскваліфікаваць зборную Аргенціны на чэмпіянаце свету па футболе, паведамляе Ньюзбай. Прычынай сталі прадузятыя адносіны арбітраў. На думку фанатаў, Ліянель Месі ў стартавым матчы пазбег выдалення за грубейшы фол, а ў плэй-оф сапернікі паўднёваамерыканцаў сутыкаліся са скандальнымі пакараннямі, сярод якіх пенальці і чырвоныя карткі. Аматары футбола заяўляюць, што пераможцу чэмпіянату вызначаны загадзя і заклікаюць сорвать сценарий. У Міністерстве ўнутраных справ нагадваюць аб фактарах небяспекі ў спякоту. Калі кіроўца адчуў недамаганне ці санлівасць, варта спыніцца ў цені, адпачыць, памыць твар халоднай вадой. Людзям з хранічнымі захворваннямі лепш адмовіцца ад паездак, пры неабходнасці ўзяць з сабой лекі. Нельга пакідаць дзяцей у салоне нават на непрацяглы час. Акрамя таго, у навальніцу рэкамендавана не паркавацца каля дрэў, ліній электраперадачы, слаба замацаваных канструкцый. Пры выездзе на адкрытыя ўчасткі мясцовасці быць готовыми до порывов бокового ветру. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра плюс 25-30. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 25-27, у Магілёве 26-28, у Гомелі і Віцебску 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы да плюс 28, месцамі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: градусов тепла. По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Местами краткочасовые дожди и навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 30 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день. У Гродні плюс 25-27, у Могилеве плюс 26-28, у Гомеле и Витебску плюс 27-29, у Бресте плюс 28-30. У столицы до 28 градусов тепла, местами краткочасовый дождь, махчима навальница.
1: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для тебя!

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Другая година у эфира разом и снова с веселыми тварами, у планах яких, до речи, погулять у рукавые думки. Это музычная гульня усёй другой годины. И, вядомо, напроканцы сгуляем у часопусы, каб зладить свой особливый испыт интуиции. Еще расскажем пену Дион, что назбиралася. И, вядомо, нас уже чакая рубрика для тех, кто за рулем.
2: Алло, нечто терминовое? Слухай, давай поздней. Я за рулем.
1: А мы рушим у Витебск, бо там с нагоды славянского базару зацвели светлофоры. Уявляете, так, на 5 скрыжованиях там установили объекты с васильками. И зараз желтый сигнал нагадывает не только об измене руху, а

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Президент протягивает працевать у регионах. Сегодняшняя локация – Аршанский район. Поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». Тема дня – вытворчесть молока и умовы утримания молодняку червоной датской породы коров. Керовник державы наведает молочно-товарный комплекс «Устинский». Ратавальники ликвидовали наступствы непогоди на Витебщине и у Гомеля. У вынику моцнага ветру у Витебску 13 липня поступило больше за 30 поведомлений об необходимости допомоги во уборце поваленных древ. По выводу попередних данных, пошкоджены 4 автомобиля. У Гомеля ратавальники оказывали допомогу у отпомповцы воды. Потерпелых нема. Протягивается мониторинг обстановки. За минулые сутки у милицию поступило около 400 поведомлений об звонках махляру. Переважная большая злочинства попереджена. Зарегистрованы 33 факта выкористания информационно-коммуникационных технологий. Правоохранники инициировали блокировку 42 фишинговых интернет-ресурсов и махчимость платежу у адрес 54 замежных реквизитов зломысников. Затриманы курьер аферистов. Сегодня с 12 до 13 годин в Брестской области пройдет плановая техничная проверка системы оповещения населения. Во час ЕГЭ будут включаться электросирены, пройдет переход радиовещания на территории региона.

0: Градусы тепла, по данным Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Местами краткочасовые дожди и навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру плюс 25, плюс 30. В областных центрах сегодня у день чакается. У Гродни плюс 25, 27. У Могилеве плюс 26, 28. У Гомеле и Витебску плюс 27, 29. У Бресте плюс 28, 30. У столицы до 28 градусов со знаком плюс. Местами краткочасовый дождь, махчима навальница.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравое подорожжа по сторонках истории рок-музыки, где кожная композиция – это сапраўдный шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. В студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Программу по разведению Беларуси червоной породы коров доручил выпрацовать президент, наведывающий сельгоспродприемство Устье в Оршанском районе. И занимаются этим пытанием. Александр Лукашенко нагадал историю проекта. Некольки годов тому аграры и навуковцы попросили на его грошей. За вылученные из бюджета сродки у Дании закупили 1200 голов. Плановали на их основе вывести свою породу, пристосованную для домясовых умов. Реализация проекта идет занадто повольно, констатовал керавник державы. Супрацовники милиции перейдуть на узмоцнений режим працы подчас международного фестиваля мастерства «Славянский базар» у Витебску. А на сценичных пляцовках будут працовать особные пункты пропуску для семьи с маленькими детьми, инвалидов и пожилых. Правоохранники целиком готовы до несения службы. Место проживания у делегатов гостей и форума возьмут под круглосуточную охову. Фестиваль разгорнется на 28 пляцовках, и каждая из них будет под пильной увагой правоохранников. Штучный интеллект поможет опрацовывать заявки у службы 115, как поведомили у Центра информационных технологий Мингарвыканкама. Основной акцент на удосконалении работы с базой данных. А кроме того, с жихарами будут взаимодействовать не только звычайные операторы, але и виртуальные помощники, которые працуют с допомогой штучного интеллекта. За первые полгода контакт-центр 115 принял свыше 850 тысяч заявок. Основное питание – уборка дворовых территорий, подъездов, температуры горячей воды. Сегодня у Минску на неосенней дорожной разметке запланована на улицах Сялицкого, Ротмистрова, Красина, Шишкина и Слободской на участку от Рафиева до Ясенина. Держатая инспекция раит улишивать это при выборе маршруту и быть вельми уважливыми. Зараз 25 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Местами краткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 25 до 30 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чекается. У Гродни плюс 25-27, у Могилеве плюс 26-28, у Гомеля и Витебску плюс 27-29, у Бресте плюс 28-30. У столицы до 28 градусов тепла, местами краткочасовый дождь, махчево навальница.

0: столица. Рухаемся разом.
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Творчий хаос у житті рок-музикантов – это не просто стереотип, а подтвержденная психологами и биографами реальность. Беспорядок вокруг их выступая протягом их бунтарской натуры. И сегодня будем с вами высветлять, кто ж из рок-выканавцев живы створал шедевры бытовым беспорядку. Пятерка топ-рок-фактов присвечена святу хаосу и беспорядку и выглядая наступным чином. Первый – бытовый беспорядок Курта Кобейна. Другий – безладица у житті Сида Барретта. Третий – особистые драмы Эми Уайнхаус, четвертый эмоциональный хаос гурта Fleetwood Mac и пятый музычный перфекционист Билли Корган. Будем под час эфиру с вами подробязно высветлять, кто у своим доме не любил парадок, не подтрымливал его, а кто в эмоциональном хаосе жил постоянно и как это уплывало на творчесть. Долучайтесь до голосования, оно как раз начинается в телеграм-канале «Радио Столица». Ну, а так само параллельно можно слухать сегодняшние истории. Курт Кобейн, фронтмен Нирвана, не надавал значения бытовому комфорту. У его домах и кватерах пановал беспорядок. Были горы немытого посуду, раскиданные речи, что было связано с его творчей натурой, депрессией и проблемами со здоровьем. Уперед життя в Олимпии и ранние годы в Сиэтле музыкант часто сдымал танное жилье, якое хутко перетворалось в такую хаотичную простору. И навод у роскошь на особняку у Сиэтле, які Курт арандаваў разам з Кортні Лау перад тым, як яны набылі свой уласны дом, сябры ўспаміналі аб страшным беспарадку. А вось калі Кобейн і Лау набылі прасторны дом у прэстыжным раёне Дэні Блэйн на беразе возера Вашынгтон, негледзячы на статус дома і маляўнічы выгляд навокал, музыкант шмат часу праводзіў там у адзіноце, ігнаруючы прыбіранне і базавы парадак.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, протягиваем высветлять наши сегодняшние истории, подрабязненько разбирать про хаос и беспорядок у жизни и творчести рок-музыкантов. Сид Барретт, вокалист и основатель гурта Pink Floyd. Его лад життя был связан не с бытовой неохайностью, а с погружением у одиноту. И вот особливо у поздней период деятельности у коллективе его психичный стан привел до хаосу. У конца 1967 года думки музыканта и поводины стали цалком безладными. И он мог замерти на сцене подчас концерта, або играть одну и ту же ноту весь вечер. Музыкант часто отмовлялся спевать, расстроивал гитару прямо перед глядачами, тераптом сыходил со сцены, про что гурту довелось терминово шукать ему замену. Хаотичными стали его тексты, такие поток свядомости. Он адлюстровывал внутренний стан Сида Барретта, ну а Pink Floyd долго отмовлялись их выпускать за напруженной атмосферы. А после того, как его отхилили от выступления, Барретт спробовал займаться сольной карьерой и в кончатковом вынику покинул музыку, вернулся в родный Кембридж, где вел тихое, одособленное житё и проводил час за живописом. Нагадаю, у нас идея голосования у телеграм-канале «Радио Столица». Мы обираем сегодня самый интересный факт об беспорядку в житті творчості рок-виконавцев.

Золотые хиты на радио Столица. Слухай, любимая. Come here, baby.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, будем подводить вынік сегодняшнего эфира и зараз доведаемся, что отбывается с нашим голосованием и який рок-факт на гэтый момент набрал наибольшую колькость ваших голосов. Говорили мы про хаос и беспорядок у жыцці и творчості рок-выканаўцаў, высвятляли, кто стварал шедевры у бытовым беспорядку, жил так менавіта, ну и до чего приводил эмоциональный хаос у рок-коллективах. И на гэтый момент наибольшую колькость голосов набирая первый рок-факт. Гэта бытавы беспарадак Курта Кабэйна. Ну, не дадаваў ён значэння бытавому камфорту. Таму што больш, напэўна, ён все ж такі займаўся творчасцю. Дзякую всім, хто гэтыя дзве гадзінкі бавіў час разам з намі. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Святлана Антонова. Усім жадаем добрага дня, выдатнага настрою. І, канешне, заставацца надалей разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

0: Радио столица Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радио столица Кропка Бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столица» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент доручил выпрацовать программу по разведению в Беларуси червоной породы коров, где были прописаны в уразные обязательства и показчики. А об этом керовник державы заявил при наведывании сельхозпредприемства в Усте в Аршанском районе, где занимаются этим питанием.
2: У вас как дохнет телята в прошлом году, так дохнут и сейчас. Всего 1%. Дальше. По итогам года посмотрим.
3: Ну и стратегия по развитию красной датской породы. На сегодняшний день мы имеем 2279 голов коров именно. Они базируются в основном от Устья, 1290 голова. Мы определили, что это будет хозяйство первого уровня. Здесь будет построен в 2028 году молочно-товарный комплекс на 1000 голов коров, также по разведению красной датской породы. Уже начата работа по реализации.
2: В Устье этого мало, будем строить еще один комплекс. Где вы его будете строить?
3: Здесь на территории хозяйства. Значит, мы уже на сегодняшний день работаем, определили хозяйство Гродненской области, Минской области, которая тоже входит в систему Национальной академии наук, Брестской области, где уже разводим красную датскую породу скота. Молочно-товарные комплексы будут введены в эксплуатацию. 27-й год в Шипянах, 28-й год в Новый Двор, Свисточский район.
2: Ученые подключились к этим комплексам. А то мы построим, а потом накормить не сможем. Ты в теме, ты в курсе дела. Вы дали добро на строительство этих комплексов. Откуда телочки? Отсюда или откуда еще?
3: Отсюда
2: пойдут туда, и там мы будем иметь аж 7% белка и 6% жирности молока.
4: 6, ну, близко к этому.
2: Близко к этому. Будет хороший сыр. Это мы сыр и ориентировали, что это для сыра хорошее молоко. Да. Такие коровы у меня дома есть. Хорошие коровы требуют заботы и ухода определенного. Но молоко очень приличное.
1: У Беларуси прием документов у колледжа почнется 18 липня. Сёлета установы средней специальной адукации плануюць принять каля 39 тысяч человек. Основные направки подрыхтовки застаются запатрабованными для экономики краины. Сярод их инженерно-технічная, педагогічная, медицинская и аграрная специальности. Выстава «За гранью бачных» Эміры Нікаса Сафронова открылась у концертной зале «Витебск». Перший раздел выставы народного мастака России просвечены Великой Айчынной войне. На картинах вядомые помники, мемориалы и знаковые месцы, память про якія стала часткой культурного кода нескольких поколений. Краявіды представлены у другой частцы выставы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15:01, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Программа по разведению в Беларуси червоной породы коров, где были прописаны в разные обязательства и показчики, доручил створить президент. Об этом керовник державы заявил при наведывании сельгоспродприемства в Усть-Ульяновске в Оршанском районе, где занимаются проектом. Несколько годов тому аграры и навуковцы попросили на его грошей. За вылученные из бюджета сродки у Дании закупили 1200 голов. Планировали на их основе вывести свою породу, пристосованную до мясовых умов. Однако реализация проекта идет занадто повольно.
2: Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом, черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить, в общем, целая поэтому программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Александр говорит, что прекрасно все. Так и должно быть. Нет. 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Президент, я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые, они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Точно. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку.
3: Мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу.
2: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
1: Первый белорусско-саудовский деловой совет пройдет в Минску завтра, как поведомили в Национальном центре поддержки экспорта. Новая структура закликана содействовать развитию гандлю и притягнению замежных инвестиций. Большую частку экспорта белорусской продукции в Саудовскую Аравию, что сёлета значно повеличился, складывают продукты харчевания, сухое молоко, сыроватка и рапсовый олей. Правоохранники попереджают, зараз питьё безалкогольного пива на пляже и у любым иным громадским местом можно отримать штраф до 360 рублей. Справа в том, что законодательство не поделяет пиво по утриманию алкоголю, уличивающий сам факт распития.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. У год беларускай жанчыны знаёмства з прадстаўніцамі чароўнай паловы, якія паспяхова выконваюць службовыя абавязкі ў пераважна мужчынскім калектыве. Палкоўнік міліцыі, дацэнт, кандыдат юрыдычных навук, начальнік кафедры псіхалогіі і педагогікі Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Александра Дрозд, наш сённяшні госць. І ў яе даведаемся, і як прыйсці ў прафесію, як стаць пераможцай конкурса прыгажосці, а яшчэ не толькі аб гэтым, а вось у бліжэйшыя хвіліны. Вітаю, Александра.
2: Добрый день, Данута. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня такой хороший летний день. Я надеюсь, что и наше общение пройдет в такой же теплой душевной атмосфере.
1: Я, кажется, со свистом пролететь этот час. Александра, а давайте, что называется, с самого початку. Чому возникло это жадание пойти служить, ну, выбрать профессию такую у системы Министерства внутренних справ?
2: Есть латинская поговорка «Ius esars boni et equi».
1: Это не лаянка, не
2: эфиры. Это означает «право – это искусство добра и справедливости». И вот мне хотелось очень прикоснуться к этому, вложить свой вклад в то, чтобы в нашей чудесной стране законы, нормы, которым следуют люди, чтобы они все были максимально нацелены на процветание, на благополучие, чтобы всем было очень комфортно. И кроме того, что само право должно быть правильным, еще и необходимы люди, которые будут следить за тем, чтобы эти правила выполнялись, да, следить за порядком. И именно Министерство внутренних дел дает вот эту возможность служить людям, служить своей родине.
1: А поступали у свой час в академию, и как оно склалось?
2: Да, в 2003 уже далеком году я поступила на факультет милиции, Академия Министерства внутренних дел, и получила специальность правоведения. Это было начало такое, в котором не то, что я не разочаровалась в службе, а получила необходимые знания и навыки, и до сих пор, как видите, в рядах стражи правопорядка.
1: Ну, вось, мне заўсёды цікавіць, першые, я не ведаю, там, месяцы в углу службы. Ну, то, что вучиться было цікаво, нават сумнению нема ніяких. А вось, на конт першага, вось, гэтага перыяда, магчыма, адаптацыі у службе, на службе. Як яна праходзіла? Тому што калектыў та ў тыя часы быў ўсё ж такі больш мужчынскім, чым зараз. Гэта зараз, значна, так павялішваецца колькасць дзяўчат у форме.
2: Начинать, наверное, всегда тяжело, чем бы ты ни занимался. Тем более служба очень ответственна. Служба в инспекции по делам несовершеннолетних меня приняла изначально в центральном районе города Минска. И сложность возникла не только, не буду скрывать, не только в составлении служебных документов на первоначальном этапе, не только в графике, к которому необходимо было привыкнуть, но в первую очередь вот это вот достаточно близкое знакомство с неустроенностью некоторых семей, детей, с неблагополучными семьями. И вот скорее вот это было самым сложным, научиться помогать людям, научиться помогать очень быстро, эффективно, когда действительно это необходимо делать срочно. Вот это требовало сил, конечно.
1: А як вось адносіны з калегамі, мужчынамі? Яны вас так не...
2: Есть такое мнение среди нас, милиционеров, что у нас нет мужчин и женщин, у нас все сотрудники органов внутренних дел.
1: Нет, ну это зразумело.
2: Но это, конечно, это только скорее лозунг. На самом деле, ни разу я не столкнулась с тем, чтобы кто-то из коллег-мужчин не помог мне поднести тяжелый ящик с документами, да, или стул передвинуть. всегда было уделено внимание тому, чтобы подобрать, там, я не знаю, бронежилет или шлем подходящего размера, такого нестандартного,
3: больше женского. Больше наближены до вас.
2: Да, поэтому на самом деле вообще известно, что вот если мы говорим об образовании, например, да, вот говорят, что в классах, где есть только мальчики или только девочки, успеваемость всегда будет хуже, чем в смешанных классах. И примерно то же самое в коллективе. То есть я смею надеяться, что наличие вот представительницы женского пола, в частности меня, вот на определенном этапе в том или ином коллективе, оно наоборот заставляло всех выглядит лучше и вести себя еще корректнее. Да,
3: тримать себе у тонусе.
2: Абсолютно верно, да, следить за своим и в том числе и внешним видом, проявлять галантность и так далее. Так что надеюсь, что это только в плюс.
3: Ну, вот, Александра, вы, вибачайте, ну, целый полковник. Як это? Вот як это?
2: На самом деле, по данным там, на начало года в Министерстве внутренних дел было всего порядка 15 женщин-полковников. Может быть, цифры сейчас несколько изменились. И находиться среди них – это настолько большая, кроме большой радости, это настолько большая ответственность. Так мне хочется оправдать каждым своим рабочим днем, каждой своей служебной задачей, оправдать то доверие, которое руководство органов внутренних дел мне оказало. Я руковожу коллективом, педагогическим коллективом, я являюсь начальником кафедры, и в моем подчинении 15 человек, но это люди, кандидаты и доктора наук, это люди, которые своим ежедневным трудом влияют на будущее поколение, которые передают знания и готовят вот будущее органов внутренних дел. Поэтому я очень так ответственно отношусь к этим вопросам и надеюсь, что соответствую этим красивым звездам, которые вот горят действительно на моих плечах.
3: Ну, заклади не только к этим зоркам, потому что вы еще и переможца конкурса прихожусти. Вот про это расскажите крыху нам, потому что вот, ну, целый полковник, а еще и переможца конкурса прихожусти.
2: В связи с тем, что 26-й год был объявлен годом белорусской женщины, в Министерстве внутренних дел такая была инициатива предложена о проведении конкурса «Мисс правопорядка». На самом деле, в классическом понимании, это ни в коем случае не конкурс красоты, это конкурс, ну, в лучшем случае, профессиональной красоты, потому что общая оценка складывалась из идеологической подготовки, медицинской подготовки, строевой подготовки, огневой подготовки и только на последнем этапе небольшого творческого конкурса и, не буду скрывать, в том числе и дефиле.
3: Вот я хотела сказать, да. Дефиле же было?
2: Дефиле было. Это, я думаю, что победить мне удалось как раз потому, что я была самой опытной из всех участниц. И по возрасту не буду это скрывать, но и в том числе и по своему служебному опыту. Поэтому, наверное, мне и было в чем-то легче, с учетом того, что все это наработано уже. Да? Это конкурс такой профессиональный. И удалось справиться с ним, ну, чуть лучше, чем другие. Все прекрасно справились, но я рада, что в том числе вот и мне удалось в нем поучаствовать, в таком празднике именно, это был скорее праздник.
3: Александра, ну, мы ведаем, что вы еще и выдатный стрелок, и завсёды выходите в склад команды, у тем лику вашей научальной установы. Да. Скажите, а вот как с этим, вот, что тут самое складанное?
2: Я являюсь кандидатом в мастера спорта по стрельбе.
3: Из пистолета?
2: Да, из пистолета. Но стреляю не только из пистолета и из автомата Калашникова. Для чего? Для того, чтобы, естественно, быть готовым ко всему. Быть готовым к выполнению любых задач. И что вот интересно, мы, Академия МВД, Министерство уделяют внимание стрельбе не только в такой классической, как мы себе это представляем, когда без ограничения времени, в спокойной какой-то обстановке, люди стреляют по неподвижным мишеням. Последнее время у нас такой акцент на... наоборот, очень на правильную тактику выбора действий, на неожиданно появляющиеся движущиеся мишени, на необходимость выполнения параллельно каких-то других действий, вычислений, запоминания лиц и других условий, выполнение физических упражнений между стрельбой. И это здорово. Это здорово, и не потому, что это вот спортивно и очень, на самом деле, это вызывает очень много эмоций. Потому что я понимаю, для чего это делается, для чего я это делаю, потому что это полезно. Каждая такая и тренировка, и каждые такие соревнования, это, опять же, вот вклад в этот профессионализм, которым мы и отличаемся, я надеюсь.
3: Александра, ну, на жаль, вось час ён так ляціць, і літаральна вось палову хвілінкі. Давайте што-небудзь пажадаем тым нашым слухачкам, якія, магчыма, хацелі б, але што з ім перашкаджае вось прыняць такое рашэнне, так само паступіць, так само вось звязаць сваё жыццё з Міністэрствам унутраных справ?
2: Ну, для начала я хочу сказать, что все профессии, которые помогают людям, они все хороши. И если кто-то хочет быть больше медсестрой или продавцом, это тоже прекрасно. Но если кто-то чувствует, что он не может пройти мимо нарушения порядка, что он не может видеть, как нарушают тех, кому обижают, да, тех, кому нужна помощь, здесь нечем думать. Необходимо, конечно, поступать в Академию МВД, необходимо связывать свою жизнь с Министерством внутренних дел, если в этом чувствуется свое призвание. Призвание служить людям.
3: На гэтым толькі магу падзякаваць вам за размову. Нагадаю, сябры, сённяшні спікер, палкоўнік міліцыі, дацэнт, кандыдат юрыдычных навук, начальнік кафедры псіхалогіі і педагогікі Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Александра Дрозд. На гэтым дазвольце развітацца з самымі лепшымі пажаданнямі.
0: Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

Может, каждый для себя король в своей истории, где каждый сам себе герой, судьбы как на ладони. Никто не гонит, живи посредством, но по качеству. И помни, никогда не предавай мечту. И пусть разбиты колени и на лице ссадины, встречай беду лицом к лицу, не сиди в засаде. Очередь за тобой подталкивает вниз с обрыва, а значит, ты впереди.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. У рамках рабочей поездки у Аршанский район Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Андижанской областью Узбекистана. Размова шла об инвестициях в разные сферы и будовництве совместного перепроцовчего предприемства.
2: Мы буквально за 4 дня провели большую работу по Витебской области и подготовили 10 помещений для отращивания бычков. Совокупно на сегодняшний момент эти помещения позволяют содержать 7 тысяч голов. С возможностью увеличения до 2000.
3: Где ты возьмешь бычков?
2: В области у нас сегодня по месяцу это 6 тысяч.
3: С области твои, да. Бычки, да? Да. И мясо вы можете хоть самолетом, хоть вертолетом, живым весом, замороженное и прочее переработать, да. И отправить туда.
2: Мы именно так и обсуждали.
3: Значит, надо взять под контроль экономику. Потому что для него главное вырастить мясо. А для него тем более. А надо понимать экономику, потому что, ну какой смысл, он это прекрасно понимает, какой смысл для Витебской области, что Витебская область от этого получит. Вот это надо четко просчитывать, чтобы мы не наобещали Узбекистану непонятно что. Ну я говорю, он земной человек, понимает.
4: Столичный гость. Запрошаем до размовы.
1: С початку лета у белорусских лясах заблудились 68 человек, из них 9 – дети, поведомили у Министерства по надзвучайных ситуациях. Знойдено 62 человеки, по остатних проводятся следшие мероприемства. Подкресливается, что ратовальники володуют необходимой техникой и сродками повышенной проходности, могут працевать у лясах и у поветры, у пошуках заденечаются беспилотные комплексы и авиация. 5 будаўнічых арганізацый займаюцца аднаўленнем пацярпелага ад пажару дома на вуліцы Леніна ў Мінску, паведамілі ў прэс-службе гарвыканкама. Праводзяцца работы па аднаўленні сцен, уцяпленні і рамонце вентыляцыйных шахт. Заказаны матэрыялы для аднаўлення даху. Адначасова на аб'екце задзейнічаны не менш як 50 работнікаў. Што тычыцца капітальнага рамонту, то яго плануюць пачаць у наступным годзе. У Мінску зараз плюс 26. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Ночная температура поветра плюс 13-19, у день до 31 тепла. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве 25-27, у Гродне 27-29, у Гомеле 28-30, у Бресте 29-31. У столицы у ночи плюс 15-17, у день до 28 тепла, без істотних опадков. Под КАУ.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:39, радио столица. Расскажу, яким завтра будет на дворе. Сегодня мы отзначаем день паречек. Ну и завтра на дворе прикладно, як паречковый джем. Такое ж приемное. У Минску чекается 26-28, доволі сонечно. Идеально для того, как пойти на рынок по паречке. Брест 29-31, ясно. Сонце, як червоные паречки, оно яркое и прикметное. У Гродні чекается 27-29, пирамидная облачность. Ветер, як водор, листья паречек. Он легкий и настойливый. Витебск 24-26, в облачно с прояснениями. В облачность, як белые паречки. Есть, але не так шмат. Могилёв 25-27, ясно, ясное небо, як ваш настрой, светлый и готовы до свята. Ну и у Гомеля чекается 28-30, без опадков, на дворе, як идеальное варенье, просто и без сюрпризов. Сапраўдное лето, самый час за солодой смаковать паречки. Смакуйте и заставайтесь с нами.
1: Радио столица.

0: Тут кожная нота – особная история. Акорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18:00. Радио «Столица». Скандалы, мифы и дивные звычки зорок у рубрицы «Рок-факт». Кожный будний день у 7:40 и 21:40 на радио «Столица».
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 18:00. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Реализация проекта по разведению червоной породы коров у Беларуси покуль идзе занадто повольно. Об этом керовник державы заявил про наведывание сельгаспрадприемства в Устье у Оршанском районе. Президент доручил распрацовать конкретную программу.
3: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота. Красной датской.
4: Да.
3: 1200 голов. В Дании вы закупили скот, пообещали новую породу в Беларуси. Белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
5: Наличие. В 4 областях.
6: Тем более мы ее распространяем.
3: Сколько?
6: На другие регионы.
5: 2000 голов.
3: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
6: 4
3: появилась у нас новая порода, аж 2000. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто
6: так,
3: его
6: такими
3: знает?
6: Такими темпами, да, не будет.
3: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
5: Такими темпами.
2: Грамадзянин Беларусі загінуў у швейцарскіх Альпах, паведамілі ў Міністэрстве замежных спраў. Няшчасны выпадак здарыўся на гары Матэрхорн на вышыні каля 4 кіламетраў. У выніку каменяпада загінулі два альпіністы, у тым ліку беларус. Швейцарская пракуратура пачала расследаванне для ўстанаўлення прычын здарэння. Галоўныя будаўнічыя пляцоўкі на бліжэйшыя гады зацверджаны ў сталіцы, паведамілі ў Мінгарвыканкаміі. Акцэнт зроблены на жылыя комплексы «Паўночны бераг» і «Зялёны бор». Сумарна там узвядуць звыш 8 мільёнаў квадратных метраў жылля. Паралельна мяняецца падыход да забудовы. Сталіца працягне развівацца па канцэпцыі 15-хвіліннага горада. Каб у кожнага жыхара ўсё неабходнае, праца, паліклініка і магазіны былі ў крокавай дасягальнасці.

0: У Мінску зараз плюс 26. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется пераменная облачность, пераважно без опадков. Ночная температура поветра плюс 13-19, у день до 31 тепла. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве 25-27, у Гродне 27-29, у Гомеле 28-30, у Бресте 29-31. У столицы у ночи плюс 15-17, у день до 28 тепла, без істотных ападкаў.
1: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: «Провокатор» на радио «Столица».
1: Добрый мой, наш сегодняшний эфир подошел до конца. Як апошняя ягода на талерце, день паречек, это не просто день, коли треба съесть ягод. Это день, коли мы узгадываем паречки, не просто ягодки. Это символ лета, здоровья и наших семейных традиций. Это смак, який нагадывае про дзяцінства, про бабулін пирог, про дні, коли мы бегали басанож по траве. Так что сегодня съешьте жменю паречек, приготовьте варенье, памятайте, что паречки не просто смачно, это я еще и корыстно, и, конечно, это наша история. Усих обдымаю, покуль.
0: Радио «Столица».

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Як аферисты примусили пенсионерку принять удел у криминальной схеме и чим для двух меншан скончилась любовь до дорогих ресторанов. Об этом у ближайшие хвилины у студии Ягор Шевчик. Дзве жанчыны паверылі прапановам аб персанальнай скідцы на лекі і прыбаўцы да пенсіі і сталі ахвярамі тэлефонных ашуканцаў. Адну з іх аферысты прымусілі працаваць кур'ерам, адзначыў старшы оперупаўнаважаны аддзела крымінальнага вышуку Кастрычніцкага района сталіцы Алексей Філістовіч.
2: В міліцыю обратилась 76-летняя жительница Бобруйска, которая стала жертвой телефонных аферистов. Женщине позвонили неизвестные, сообщили об ошибке при начислении пенсии. Под предлогом записи на прием они убедили пенсионерку продиктовать СМС. Код. Спустя некоторое время в мессенджере ей позвонили якобы сотрудники финансовых расследований и заявили, что данные женщины использовались мошенниками для открытия счета и перевода денег на преступные цели. Под угрозой уголовного преследования и обыска в квартире женщину убедили задекларировать все сбережения. Для этого пенсионерка приехала в столицу, где в Михайловском сквере передала якобы внештатному сотруднику Нацбанка около 8 тысяч евро и 5 тысяч долларов США. Сыщики установили личность курьера. Ей оказалась 71-летняя минчанка, которая сама стала жертвой мошенников. Под предлогом оформления медкарты и 15% скидки на лекарства пенсионерку убедили продиктовать личные данные и код из СМС. Дальше женщину убедили, что мошенники завладели ее личными данными, и чтобы не стать фигурантом уголовного дела, нужно выполнять указания звонивших. Полученные деньги пенсионерка передала посреднику. По данному факту возбуждено уголовное дело.
1: Аператыўнікі затрымалі 18-гадовага навучэнца каледжа і яго 19-гадовую знаёмую. Як паведаміў начальнік сталічнага ўправлення па наркаканконтролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Кірыл Беркозаў, зламыснікі займаліся распаўсюджваннем наркотыкаў у пагоні за шыкоўным жыццём.
3: Сотрудники сталічнага наркаконтроля по подозрению в незаконном обороте наркотиков с поличным задержали 18-летнюю учащуюся столичного колледжа и его 19-летнюю девушку. При себе у фигурантов, а также в их съемной квартире и оборудованных на территории города тайниках закладках, оперативники обнаружили и изъяли свыше 2,5 килограммов особо опасного психотропного вещества мефедрон. До потребителей не дошли 1000 смертельных доз наркотика. Установлено, что молодой человек в интернете искал подработку и в мессенджере получил предложение заняться распространением наркотиков. Согласившись, он привлек к противоправной деятельности свою девушку. Вдвоем они забирали мастер-клады с психотропом, которые фасовали на мелкие дозы по месту жительства, а затем раскладывали по тайникам. Кроме того, фигуранты выезжали в соседнюю страну, где забирали оптовые партии товара, доставляли их на территорию Беларусь. При этом молодые люди вели расточительный образ жизни, посещали дорогие заведения, постоянно передвигались на такси, делали друг другу дорогостоящие подарки. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
1: Мінчанін узяў звыш 70 тысяч рублёў авансу за рамонт і патраціў сродкі на асабістыя патрэбы, паведамілі ва ўправленні ўнутраных справ Магілёўскага аблвыканкама. Прыватная арганізацыя павінна была выканаць капітальны рамонт адной з магілёўскіх школ. Мужчыну пералічылі аванс, аднак выконваць свае абавязацельствы ён не стаў. На працягу 3 месяцаў дырэктар ствараў бачнасць работ на невялікую суму, а большасць грошай забраў сабе. Адносна фігуранта распачата крымінальная справа.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шортсы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Александр Лукашенко наведаў сельгаспрадпрыемства «Вусце» ў Аршанскім раёне, дзе раскрытыкаваў слабую дынаміку па зніжэнні падзяжу буйной рагатай жывёлы. Акрамя таго, як падкрэсліў прэзідэнт, вынікі рэалізацыі праграмы па развядзенню ў Беларусі чырвонай пароды кароў пакуль не здавальняючыя.
2: Вы нічога не мінусуеце, вы топчаце на адном месцы, вы менш працэнта мінусуеце за полугодзе. У вас как дохлі телята ў прошлым году, так дохнуты сейчас. Всего 1%. По итогам года посмотрим.
3: Ну, есть стратегия по развитию красной датской породы. Здесь будет построен в 2028 году молочно-товарный комплекс на 1000 голов коров. Именно также по разведению красной датской породы. Значит, уже начата работа по реализации.
2: Пусть этого мало, будем строить еще один
3: комплекс.
2: Где вы его будете строить?
3: Здесь, на территории хозяйства. Значит, мы уже на сегодняшний день работаем, определили хозяйство Гродненской области, Минской области, которая тоже входит в систему Национальной академии наук, Брестской области, где уже разводим красную датскую породу скота.
2: Ученые подключились к этим комплексам. А то мы построим, а потом накормить не сможем. Да, значит, ты в теме, ты в курсе дела. Вы дали добро на строительство этих комплексов. Откуда телочки? Отсюда или откуда еще?
3: Отсюда
2: пойдут туда, и там мы будем иметь аж 7% белка и 6% жирности молока.
4: 6 не будем, но близко к этому.
2: Близко к этому. Будет хороший сыр.
3: Хороший сыр, да, с этого молока делают хороший сыр.
2: Это мы и ориентировали, что это для сыра хорошее молоко. Да. Такие коровы у меня дома есть, хорошие коровы, требуют заботы и ухода определенного, но молоко очень приличное.
1: Белавія карэкціруе расклад рэйсаў за абмежаванне транзітных палётаў у граніцах Москвы. Пасажырам трэба праверыць інфармацыю аб сваіх рэйсах напярэдадні вылету ў раздзеле «Статус браніравання» на сайце Белавія.бай альбо на онлайн-табло аэрапорта. Новы фактычны час адпраўлення можа адрознівацца ад пазначанага ў білеце. Першая ракетка свету Арына Сабаленко открыла теннисные корты у Минску. Мероприемство прошло на территории школы номер 86, где училась и починала свой профессиональный шлях спортсменка. Означается, что каждая деталь нового объекта, от колеру до покрытия, отлюстровывая стиль и энергию теннисистки. Подчас церемонии Арына Сабаленко отзначила, что сподеется на новую плеяду поспеховых спортсменов из Минска, которые заявят об себе на международной арене. По данных Белгидромета, 15 липеня у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Ночная температура поветра плюс 13-19, у день до 31 тепла. У областных центрах у сераду чакается. У Витебску плюс 24-26, у Могилеве 25-27, у Гродне 27-29, у Гомеле 28-30, у Бресте 29-31. У столицы у ночи плюс 15-17, у день до 28 тепла, без істотных опадков.
0: Реклама на радио «Столица».
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Президент доручил распрацовать конкретную программу по разведению в Беларуси червоной породы коров, где были прописаны обязательства и показчики. Об этом керовник державы заявил при наведывании сельгоспредприемства в Устье у Оршанском районе, где занимаются этим питанием.
2: Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить, в общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Александр говорит, что прекрасно все. Так и должно быть. Нет. 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Президент. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Это поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку.
3: Мы совместно с миссией ПОДУМ уже подписали программу.
2: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
1: Міністэрства адукацыі вызначыла тэрміны чвэрцяў і канікулаў на наступны навучальны год. Інфармацыя апублікавана на афіцыйным сайце ведамства. Так, восеньскія канікулы працягнуцца з 1 па 8 лістапада, зімовыя з 25 снежня па 10 студзеня, вясновы перапынак з 21 па 28 сакавіка. Завершыцца навучальны год 31 мая, а ў вучняў 9-11 класаў 25 мая. Акрамя таго, для першых і другіх класаў, а таксама трэціх класаў для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця прадугледжаны дадатковы адпачынак у лютым. Беларускія лёгкаатлеты заваявалі 13 узнагарод на чэмпіянаце Расіі сярод спартсменаў з парушэннямі слыху. У актыве нашай каманды 5 залатых, 4 сярэбраныя і 4 бронзавыя медалі. У прыватнасці, золата беларусы заваявалі ў спрынце на 100 і 200 метраў, у скачках у вышыню, а таксама ў трайным скачку. Па данных Белгідрамета, 15 ліпеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 13-19, у дзень да 31 цяпла. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Гомелі 28-30, у Брэсце 29-31. У сталіцы ўначы плюс 15-17, у дзень да 28 цяпла, без істотных ападкаў. Thank you.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Год беларускай жанчыны, знаёмства з прадстаўніцамі чароўнай паловы, якія паспяхова выконваюць службовыя абавязкі ў пераважна мужчынскім калектыве. Палкоўнік міліцыі, дацэнт, кандыдат юрыдычных навук, начальнік кафедры псіхалогіі і педагогікі Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Аляксандра Дрозд, наш сённяшні госць. І ў яе даведаемся і як прыйсці ў прафесію, як стаць пераможцай конкурса прыгажосці, а яшчэ не толькі аб гэтым, а вось у бліжэйшыя хвіліны. Вітаю, Аляксандра.
2: Добрый день, Данута. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня такой хороший летний день. Я надеюсь, что и наше общение пройдет в такой же теплой душевной атмосфере.
1: Я, кажется, со свистом пролетить этот час. Александра, а давайте, что называется, с самого початку. Чому возникло вот это жадание пойти служить, ну, выбрать профессию такую у системы Министерства внутренних справ?
2: Есть латинская поговорка «Ius esars boni et equi».
1: Это не лаянка, не
2: эфиры. Это означает «право – это искусство добра и справедливости». И вот мне хотелось очень прикоснуться к этому, вложить свой вклад в то, чтобы в нашей чудесной стране законы, нормы, которым следуют люди, чтобы они все были максимально нацелены на процветание, на благополучие, чтобы всем было очень комфортно. И кроме того, что само право должно быть правильным, еще и необходимы люди, которые будут следить за тем, чтобы эти правила выполнялись, да, следить за порядком. И именно Министерство внутренних дел дает вот эту возможность служить людям, служить своей родине.
1: А поступали у свой час в академию, и как она склалась?
2: Да, в 2003 уже далеком году я поступила на факультет милиции Академии Министерства внутренних дел и получила специальность правоведения. Это было начало такое, в котором не то, что я не разочаровалась в службе, а получила необходимые знания и навыки, и до сих пор, как видите, в рядах стражи правопорядка.
1: Ну, вось, мне заўсёды цікавіць. Першые, я не ведаю, там, месяцы в гле службы. Ну, то, что вучыцца было цікава, нават сумнення няма ніякіх. А вось, наконт першага, вось, гэтага перыяда, магчыма, адаптацыі у службе, на службе. Як яна праходзіла? Тому што калектыў та ў тыя часы быў ўсё ж такі больш мужчынскім, чым зараз. Гэта зараз, значна, так павялішваецца колькасць дзяўчат у форме.
2: Начинать, наверное, всегда тяжело, чем бы ты ни занимался. Тем более служба очень ответственна. Служба в инспекции по делам несовершеннолетних меня приняла изначально в центральном районе города Минска. И сложность возникла не только, не буду скрывать, не только в составлении служебных документов на первоначальном этапе, не только в графике, к которому необходимо было привыкнуть, но в первую очередь вот это вот достаточно близкое знакомство с неустроенностью некоторых семей, детей, с неблагополучными семьями. И вот скорее вот это было самым сложным, научиться помогать людям, научиться помогать очень быстро, эффективно, когда действительно это необходимо делать срочно. Вот это требовало сил, конечно.
1: А як вось адносіны з калегамі, мужчынамі? Яны вас так не...
2: Есть такое мнение среди нас, милиционеров, что у нас нет мужчин и женщин, у нас все сотрудники органов внутренних дел.
1: Нет, ну, это разумеется.
2: Но это, конечно, это только скорее лозунг. На самом деле, ни разу я не столкнулась с тем, чтобы кто-то из коллег-мужчин не помог мне поднести тяжелый ящик с документами, да, или стул передвинуть. всегда было уделено внимание тому, чтобы подобрать, там, я не знаю, бронежилет или шлем подходящего размера, такого нестандартного,
1: больше,
2: женского.
1: Больше наближено до вас.
2: Да, поэтому на самом деле вообще известно, что вот если мы говорим об образовании, например, да, вот говорят, что в классах, где есть только мальчики или только девочки, успеваемость всегда будет хуже, чем в смешанных классах. И примерно то же самое в коллективе. То есть я смею надеяться, что наличие вот представительницы женского пола, в частности меня, вот на определенном этапе в том или ином коллективе, оно наоборот заставляло всех выглядит лучше и вести себя еще корректнее. Да,
1: тримать себя в тонусе.
2: Абсолютно верно, да. Следить за своим и в том числе и внешним видом, проявлять галантность и так далее. Так что надеюсь, что это только в плюс.
1: Ну, вот, Александра, вы, бачите, ну, целый полковник. Як это? Вот як это?
2: На самом деле, по данным там, на начало года в Министерстве внутренних дел было всего порядка 15 женщин-полковников. Может быть, цифры сейчас несколько изменились. И находиться среди них – это настолько большая, кроме большой радости, это настолько большая ответственность. Так мне хочется оправдать каждым своим рабочим днем, каждой своей служебной задачей, оправдать то доверие, которое руководство органов внутренних дел мне оказало. Я руковожу коллективом, педагогическим коллективом. Я являюсь начальником кафедры, и в моем подчинении 15 человек, но это люди, кандидаты и доктора наук. Это люди, которые своим ежедневным трудом влияют на будущее поколение, которые передают знания и готовят вот будущее органов внутренних дел. Поэтому я очень так ответственно отношусь к этим вопросам и надеюсь, что соответствую этим красивым звездам, которые вот горят действительно на моих плечах.
1: Ну, заклади не только к этим зоркам, потому что вы еще и переможца конкурса прохожусти. Вот про это расскажите крыху нам, потому что ну, целый полковник, а еще и переможца конкурса прохожусти.
2: В связи с тем, что 26-й год был объявлен годом белорусской женщины, в Министерстве внутренних дел такая была инициатива предложена о проведении конкурса «Мисс правопорядка». На самом деле, в классическом понимании, это ни в коем случае не конкурс красоты, это конкурс, ну, в лучшем случае, профессиональной красоты, потому что общая оценка складывалась из идеологической подготовки, медицинской подготовки, строевой подготовки, огневой подготовки и только на последнем этапе небольшого творческого конкурса и, не буду скрывать, в том числе и дефиле.
1: Я хотела сказать, да. Дефиле же было?
2: Дефиле было. Это, я думаю, что победить мне удалось как раз потому, что я была самой опытной из всех участниц. И по возрасту не буду это скрывать, но и в том числе и по своему служебному опыту. Поэтому, наверное, мне и было в чем-то легче, с учетом того, что все это наработано уже, да, это конкурс такой профессиональный, и удалось справиться с ним, ну, чуть лучше, чем другие. Все прекрасно справились, но я рада, что...

0: Калашникова. Для чего? Для того, чтобы, естественно, быть готовым ко всему. Быть готовым к выполнению любых задач. И что вот интересно, мы, Академия МВД, Министерство уделяет внимание стрельбе не только в такой классической, как мы себе это представляем, когда без ограничения времени, в спокойной какой-то обстановке, люди стреляют по неподвижным мишеням. Последнее время у нас такой акцент на... наоборот, очень на правильную тактику выбора действий, на неожиданно появляющиеся движущиеся мишени, на необходимость выполнения параллельно каких-то других действий, вычислений, запоминания лиц и других условий, выполнение физических упражнений между стрельбой. И это здорово. Это здорово, и не потому, что это вот спортивно и очень, на самом деле, это вызывает очень много эмоций. Потому что я понимаю, для чего это делается, для чего я это делаю, потому что это полезно. Каждая такая и тренировка, и каждые такие соревнования, это, опять же, вот вклад в этот профессионализм, которым мы и отличаемся, я надеюсь.
1: Александра, ну, на жаль, вот сейчас он так летит, и литерально вот половых хвилинки. Давайте что-нибудь пожадаем тем нашим слухачкам, которые, возможно, хотели, але, что с ним перешкаджает вот принять такое решение, так само поступить, так само связать свое житие с Министерством внутренних справ?
0: Ну, для начала я хочу сказать, что все профессии, которые помогают людям, они все хороши. И если кто-то хочет быть больше медсестрой, или продавцом, это тоже прекрасно. Но если кто-то чувствует, что он не может пройти мимо нарушения порядка, что он не может видеть, как нарушают тех, кому обижают, да, тех, кому нужна помощь, здесь нечем думать. Необходимо, конечно, поступать в Академию МВД, необходимо связывать свою жизнь с Министерством внутренних дел, если в этом чувствуется свое призвание. Призвание служить людям.
1: На гэтым толькі магу падзякаваць вам за размову. Нагадаю, сябры, сённяшні спікер, палкоўнік міліцыі, дацэнт, кандыдат юрыдычных навук, начальнік кафедры псіхалогіі і педагогікі Акадэміі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Александра Дрозд. На гэтым дазвольце развітацца з самымі лепшымі пажаданнямі.
2: Сталічны госць.

0: реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Доследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
5: Альбом так само отметный першими кліпамі Megadeth Peace Sells But Who's Buying быў абвешчаны адначасова паспяховым з пункта гледжання крытыкі і камерцыйным прарывам, і ўрэшце ён дасягнуў плаціны. Тур у падтрымку пласцінкі стаў для гурта марафонам, які быў спынены сур'ёзнай размовай у туравым аўтобусе Эліса Купера. Запіс стаў апошняй сумеснай працай Крыса Поланда, Гара Самуэльсона, Дэйва Мастейна. Таксама яшчэ адзін цікавы факт пра трэк Peace Sells But Spartan, трека доўгі час іграла перад навінамі на MTV.

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». И самое главное, что на кроме текстового композиции на «Peace Sells But Who's Buying» выдатно гармонирует одна с одной. Альбом слухается просто на одном дыхании. Музыка становится крыху больше мелодичной, чем на первом диске. У трех треках выкрестовывается акустичная гитара во вступе. Перед нами, мабуть, самый классичный переклад ранних «Megadeth» максимально худкостных, твердых, могутных и у меру мелодичных. На этом развитываюся до наступного раза и пойду слушать новый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.